0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 радио Катра FM.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo.